0: тогда, когда умирает его последний зритель. Вот этот зритель, он еще, он в себе.
1: Падалиш, падалиш, и я капоте капля капля.

0: живой театр умирает тогда, когда умирает его последний зритель. Вот зритель, он еще, он в себе, если у тебя это получается, он как-то помнит спектакль, и он его несет в себе. Он может рассказать еще своему сыну или дочке, или кому-то. А когда умирает последний зритель твоих спектаклей, ну, все, на этом он качается.
1: Start με τη Λένα Αρώνη. Κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.